0: como una rosa.
1: Vega Plus 95.5 Благоевград и Симитли, 91.9 Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове.
2: Атлантис.

Dar je buo, smeše se mnogo, публиката вечер не издяла на та кукла.